0: canciones que marcaron una época en nuestra vida. Los clásicos de la tarde. De Colosal FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».